0: взглянула на камень, а видела, а что та друга жабка яден мужик. Веню се фрышнего повеча насребал, а потом с двымоким гвосом гронил.
1: Квак, квак, квак, ме се грони ведулак. Ако вижим, не сом ли то са жужен тен предне. Шкеда, ваци сом я пшеци, аколь предне ве налишу засвете улис.
2: Але лето са сом я предна была я. Квакула, квак, цош ми знаш помагаш там не жабки вубужиш, квак?
1: Но, мое годла, але ты, ты захопиош, квак.
0: А вони сте ксасне заспивауи.